Кок дупно. Хайди чон тейтан шара чапун кналай фирана. Табукни ор чапун го бохайно хай Орундеп Борман окхоран ринай. Хайкенорок тиар тонди о ан кок шмани кок ки фильмун ринани багай. Ани шмун онка о чини чикон ша Трипура хасте оро чини кок борок бай пуйла чини кок борок токени бумун тамо. Тей নরক তুমুং সাইমাং খাঙ্কে কক দুঃখ নিবিশিংতে অরক করং হরিমানো